0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Woo! Zlepši si náladu. Hit
5: Radio. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».